0: избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям в служебные, деловые и туристические поездки при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: 717-2. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты Жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Более 380 тысяч детей пойдут в первый класс в новом учебном году. В Казахстане продолжается прием документов для зачисления детей в первый класс. На сегодняшний день из прогнозируемого количества уже зачислено порядка 320 тысяч первоклассников. Более 70% будущих школьников выбрали классы с казахским языком обучения. При этом более 2000 детей других национальностей зачислены в классы с казахским языком обучения. Наибольшее количество первоклассников ожидается в Туркестанском области, более 50 тысяч детей. Почти треть населения нашей страны составляет молодежь. Заместитель премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем молодежи. Она отметила, что в стране проживает более 5 миллионов 800 тысяч молодых граждан. По словам Аиды Балаевой, особое значение имеет участие молодежи в общественной жизни страны. В Казахстане на сегодняшний день работают более 400 молодежных организаций и 235 молодежных ресурсных центров. Отметим, что сегодня в мире насчитывается более 1 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. 94% объектов придорожного сервиса в Казахстане соответствуют стандартам. В настоящее время вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения функционируют почти 1500 объектов придорожного сервиса, из которых более 1300 соответствуют требованиям национального стандарта. В текущем году этот показатель планируется довести до 95%. В Астане в пилотном режиме запустили онлайн-подключение к газораспределительным сетям. До конца года сервис планируют внедрить также в Алматы и в Атырауской области. Министерство энергетики продолжает работу по цифровизации топливно-энергетического комплекса. АО «Казахгаз Аймак» уже перевело в цифровой формат получение технических условий. Порядка 80% ежегодно поступающих заявок обрабатываются онлайн. Еще одно казахстанское ведомство столкнулось с мошенниками, использующими его имя, пишет Казинформ. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупреждает граждан о случаях распространения поддельных документов якобы от имени этого ведомства. В частности, выявлено распространение документа, содержащего недостоверную информацию о якобы проводимой агентством процедуре возврата денежных средств гражданам, проверке транзакций на криптовалютных биржах, криптокошельках и по банковским картам, а также о подтверждении надежности лица, оказывающего юридические либо иные услуги по возврату денежных средств. Распространяемый документ не является официальным документом агентства. Содержащаяся в нем информация не соответствует действительности, отметили в ведомстве. Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в канадском Торонто. Об этом сообщает Казинформ. Рыбакина, получившая такой же номер посева, в четвертьфинале встречалась с 13-й ракеткой планеты, японкой Наоми Осакой. В полуфинале казахстанская теннисистка встретится с 4-й ракеткой мира, американкой Коко Гауф. Вновь проиграл Левский и вылетел из Лиги чемпионов. Алматинский клуб не сумел отыграть отставание в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Алматинский Кайрат завершил выступление в квалификации Лиги чемпионов, уступив болгарскому клубу Левский по сумме 2 матчей. Ответная встреча 3-го отборочного раунда, прошедшая накануне в Туркестане, завершилась победой гостей со счетом 1-0. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 82 тиена, евро 537 тенге 32 тиен, российский рубль 5 тенге 65 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, 28 градусов. В Алматы ожидает дождь, 35 градусов. Петропавловске 24, в Костанае, Кокшетау 27, Павлодаре, Караганде, Уральске, Актау, Актобе 31, в Атырау 33, в Жезказгане 35, в Семиюйском, Нагорске, Кунаеве 37, Таразе, Талдыкургане 39, в Кызылорде, Шымкенте 41, в Туркестане сегодня 43 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радиолары.
5: Чистое окружение. Окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Казанском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: Новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. За 10 дней 1 000 000 000 тенге. В Комитете национальной безопасности раскрыли масштабы попыток нелегального вывести из страны топливо. Пограничная служба в пунктах пропуска с начала этого месяца предотвратила 551 факт незаконного перемещения товаров и грузов через границу на сумму более 1 000 000 000 тенге. Виновные лица привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. На границе выявляют не только попытки вывести топливо или ввести контрабандой товары, но и попытки провоза незадекларированной валюты. Например, на пункте пропуска Курдай у иностранца обнаружили 70 тысяч долларов. Это около 32 миллионов тенге, скрытых под одеждой. Ученики специализированной школы и лицея-интернат имени Досмухамбетова в Атырау в новом учебном году будут учиться в другом здании. Причиной стал пожар, произошедший в основном здании учебного заведения. Сейчас управление образования ищет другое здание для школы. 25 июня на крыше здания школы, построенного в 1948 году, произошел пожар, который впоследствии был потушен. Сегодня областное управление образования сообщило, что ученики школы начнут новый учебный год в другом здании. По словам руководителя управления Марата Абу, срочно ремонтировать основное здание, а затем вновь проводить его реконструкцию будет нецелесообразно для бюджета. Как выяснилось, школа была включена в план реконструкции еще до этого пожара. В городской клинической больнице номер 7 в Алматы врачи спасли жизнь 34-летней женщине, получившей тяжелейшие травмы после падения с высоты 9 этажа. Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, пациентка была доставлена в экстренном порядке с тяжелыми травмами. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму, тяжелую травму грудной клетки, множественные переломы. После стабилизации состояния она была направлена для дальнейшего специализированного лечения в отделение политтравмы, рассказали руководители этой больницы. В Алматы временно перекроют улицы Тулебей и Центральные в связи с проведением среднего ремонта. До 15 августа движение автотранспорта будет полностью перекрыто на участке от улицы Кокембека Салыкова до улицы Жангирхана. Кроме того, в эту пятницу, в день концерта Канье Уэста, в Алматы движение ограничат на проспекте Абая, а также на улицах Байтурсынова и Сатпаева. Число погибших в результате мощного землетрясения на западе Колумбии достигло 254 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей, которые могут оставаться под обрушившимися зданиями. По данным управления ООН, по координации гуманитарных дел повреждено почти 5000 домов. Десятки зданий обрушились, а сотни жилых домов были разрушены. Спасательные работы осложняются отсутствием электричества и базовых услуг в ряде районов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионе Чока, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения. Некоторые населенные пункты по-прежнему остаются практически отрезанными от внешнего мира. Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних в рамках госпрограммы медпомощи. Запрет действует на препараты, блокирующие половое созревание, гормональные препараты и хирургические операции. Нововведения вступят в силу 13 октября. «Мы не собираемся платить за то, чтобы дети подвергались этим варварским операциям и практикам, которые наносят немыслимый и необратимый вред», – заявил Трамп. Он также заявил, что за последние полтора года десятки американских больниц уже прекратили предоставлять так называемую гендерно-аффирмативную помощь. Он выразил надежду, что и другие медицинские учреждения также последуют этому примеру. Антициклон принесет похолодание в Казахстан. Прогноз погоды представили в Казгидромете. В ближайшие дни погоду на территории Казахстана будут формировать несколько барических образований. Сначала северный циклон сместится с запада на восток, принося с собой дожди с грозами, усилением ветра, а в отдельных районах возможно выпадение града. В тыл циклона уже 15 августа начнется перемещаться антициклон, который обусловит прекращение осадков и понижение температуры воздуха в западных регионах. И только на юге Казахстана погода остается стабильно жаркой. В дневные часы столбики термометров зафиксируют сильную жару до 43 градусов. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 82 тиена, евро 537 тенге 32 тиен, российский рубль 5 тенге 65 тиен. А теперь о погоде на завтра, 13 августа. По данным Казгидромета, в Астане день пройдет без осадков, ночью 12, днем 29 градусов. В Алматы ожидается дождь, ночью 24, днем 36 градусов. В Петропавловске 26, Кокшетау, Уральске, Костанае, Павлодаре 29, в Актау 31, в Караганде 33, в Актобе, Атырауже, Казгане, Семейском, Нагорске 35, в Кунаеве 37, в Талдыкургане, Таразе 39, в Кызылорде, Шымкенте 41, в Туркестане завтра 43 градуса жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио Лара.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут найти свой участок следующими способами. Платформа gov.kz. Через сервис «Поиск участка для голосования» по ИИН на платформе gov.kz, едином портале информационных ресурсов государственных органов, введя ИИН, можно круглосуточно оперативно узнать номер, наименование и адрес своего избирательного участка. Колл-центр. Информацию об избирательном участке можно уточнить, обратившись в колл-центр акимата соответствующего населенного пункта по месту жительства. Номера телефонов колл-центров размещены на официальных интернет-ресурсах местных акиматов. Именное приглашение. До дня выборов каждому избирателю будет вручено именное приглашение с QR-кодом, в котором указана полная информация о номере участка и его местонахождении. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Халық қазынасы. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты Жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С новостями Гульдара Акимелова. Здравствуйте. Президент Южной Кореи Ли Чжен Мён поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и КНБ Казахстана за задержание участников преступной группировки. По данным южнокорейской стороны, подозреваемые через Камбоджу и Вьетнам перебрались в Казахстан. Там они занимались телефонным мошенничеством в отношении граждан Южной Кореи. Преступников задержали в Казахстане. Спустя 2 недели их передали южнокорейским правоохранителям. Сейчас в отношении подозреваемых проводится расследование. В сети распространилась информация о якобы продаже Даркнете базы данных 15 миллионов казахстанцев. Утверждается, что файл объемом 2,7 гигабайта содержит около 47 миллионов записей, включая паспортные данные, телефоны, электронные адреса и другие сведения. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития заявили, подтверждений взлома ЕГОВ пока нет. Специалисты проводят техническую проверку и анализируют образцы данных. В ведомстве также отметили, что часть заявленной информации не соответствует структуре ЕГОВ. В частности, портал не хранит сканы паспортов в указанном формате. Проверка продолжается. Казахстанцам будут выплачивать до 17 миллионов тенге за сообщения о коррупционных правонарушениях. Новые правила поощрения утвердил Комитет национальной безопасности. Размер вознаграждения будет зависеть от суммы взятки или причиненного ущерба для государственных служащих, которые обязаны сообщать о коррупции по долгу службы, предусмотрены грамота или благодарность. После рассмотрения документов специальной комиссии деньги перечислят на банковский счет заявителя в течение месяца. Новые правила вступят в силу 22 августа 2026 года. В Казахстане могут ввести единые правила использования смартфонов в школах. По словам экспертов в сфере образовательной политики Жазиры Асановой, документ сейчас проходит финальное согласование в Министерстве просвещения. Для учеников с 1 по 7 класс предполагается сдача телефонов перед уроками. Восьмиклассникам и старшим школьникам смартфоны могут разрешить только в учебных целях. Также обсуждаются ограничения доступа детей до 16 лет к соцсетям. Рекомендации по экранному времени и особые условия для детей с медицинскими показаниями. Эксперт отмечает, цель ограничений не просто забрать телефоны, а повысить концентрацию детей и снизить риски кибербуллинга. При этом вне уроков смартфон должен оставаться средством связи. В одном из ночных заведений Астаны полицейские выявили незаконный оборот сильнодействующих веществ, не относящихся к наркотикам. Как сообщает полиция КИЗЭТ, так называемые шарики продавали прямо на баре, а для их употребления посетителям предоставляли отдельное помещение. Во время рейда правоохранители изъяли 3 баллона и готовые к продажу вещества. 22-летнего администратора заведения задержали. По факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства. Полиция напоминает, за незаконный оборот сильнодействующих веществ предусмотрена уголовная ответственность. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 82 тиена, евро 537 тенге 32 тиена, российский рубль 5 тенге 65 тиен. О погоде на 13 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 12, днем 29 градусов. В Алматы ожидается дождь, ночью 24, днем 36 градусов. В Петропавловске 26, в Кокшетау-Уральске, Костанае, Павлодаре 29, в Актау 31, в Караганде 33, в Актобе, Атырау, Жезказгане, Семе, Усть-Каменогорске 35, в Хунаеве 37, Талдыкоргане, Таразе 39, в Кызыларде, Шымкенте 41, в Туркестане 43 градуса жары. Гульдара Акимелова, служба новостей «Казах Радиолары».
5: «Казах Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама.
5: Шының жан серігі. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ресурсы. Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717.

0: ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С новостями Гульдара Кемелова. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду общественных деятелей. Церемония прошла в Акурде. Художник Батима Азаурбекова награждена орденом Отан. Литературовед Турсун Жортпай орденом Барыс первой степени. Государственный деятель Александр Судьин получил орден Барыс второй степени. Актеру и театральному режиссеру Нурганату Жакыппаеву присвоено звание «Народный артист Казахстана». А ветерану аграрной отрасли Виктору Хильниченко «Заслуженный деятель Казахстана». Глава государства отметил вклад награжденных в развитие культуры, науки, государственного управления и аграрного сектора страны. Казахстан строит собственную базу по изучению Каспийского моря, передает 24КЗ. В стране работает отдельный научно-исследовательский институт, который следит за состоянием воды и побережья. По поручению президента на закуп нового оборудования выделили более 1 000 000 000 тенге. Институт оснастили техникой для морского мониторинга и специальными лабораториями. Специалисты изучают около 50 показателей, в том числе температуру и состав воды, состояние живых организмов и донных отложений. А накануне международного дня Каспия в Казахстане проходит волонтерская неделя. Она собрала ученых, экологов и волонтеров из всех 5 прикаспийских стран, а также Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Участники обсуждают состояние моря и проводят экологические акции на побережье. В Алматы задержали водителя внедорожника, который сбил другого автомобилиста после дорожного конфликта. Инцидент произошел на проспекте Сейфуллина возле ТРЦ «Форум». По предварительным данным, водитель черного внедорожника пытался перестроиться в поток, после чего догнал другого автомобилиста и спровоцировал его на остановку. Между мужчинами произошел конфликт. Водитель внедорожника ударил оппонента, отчего тот упал, потерял сознание и начал биться в судорогах. Нападавший скрылся до приезда до скорой помощи. Полиция начала досудебное расследование. Подозреваемый задержан. Почти 2 400 000 девочек в Афганистане не могут продолжить образование после начальной школы. Такие данные приводит ЮНЕСКО. После возвращения Талибана к власти девочкам можно учиться только до 12 лет. К университетам доступ также запрещен. В организации предупреждают длительные ограничения, сокращая число будущих учителей и квалифицированных специалистов. Это усугубляет проблемы всей системы образования. Если ситуация не изменится к 2030 году, без среднего и высшего образования в Афганистане могут остаться уже около 4 миллионов девочек. В движении заявляют, что соблюдают права женщин в соответствии со своим толкованием исламского права. В Казахстане насчитали 1321 долгожителя в возрасте 100 лет и старше. За год их число выросло почти на 30%. Больше всего долгожителей живет в Алматы – 304 человека. На втором месте – Костанайская область – 149. В пятерку также вошли Жамбылская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. Если учитывать долю долгожителей от общей численности населения, лидирует Костанайская область. Второе место занимает Алматы, третья – область Абай. При этом женщин среди казахстанцев старше 100 лет почти в 4 раза больше, чем мужчин. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 465 тенге 82 тина, евро 537 тенге 32 тина, российский рубль 5 тенге 65 тин. О погоде на 13 августа. По данным Казгидромета, завтра в Астане без осадков, ночью 12, днем 29 градусов. В Алматы ожидается дождь, ночью 24, днем 36. В Петропавловске 26, в Кокшетау-Уральске, Костанай, Павлодаре 29, в Ахтау 31, в Караганде 33, в Ахтубе-Атырау, Жезказгане, Семеуз-Каменогорске 35, в Кунаеве 37, Талдықорғане, Таразе 39, в Казаларде-Шымкенте 41, в Туркестане 43 градуса жары. Гульдара Кемелова, служба новостей Казах Радио.
3: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманнан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
1: Не монополиям, не олигархам. Вся власть в Казахстане принадлежит народу. Нулевая коррупция, честный труд, доступное жилье. Покорим 20 вершин на пути к прогрессу. 23 августа. Твой выбор. ОСДП. Изготовитель ИП Исламжан Маралбаев. Заказчик – председатель ОСДП А.Н. Рахимжан. Оплачено из средств избирательного фонда Республиканского общественного объединения Общенациональная социал-демократическая партия. Избиратели на избирательных участках, образованных по месту жительства граждан, могут за 15 дней до дня голосования или с 7 августа ознакомиться с данными о себе в списках избирателей. На избирательных участках, образованных в воинских частях, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в отдаленных и труднодоступных районах, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан, в иностранных государствах, избиратели могут ознакомиться со списками за 5 дней до дня голосования или 17 августа. Заявления о необходимости исправления в списке избирателей рассматриваются избирательной комиссией в день его поступления. В случае положительного решения исправление или включение в списки производится избирательной комиссией немедленно. В случае отклонения гражданину безотлагательно выдается копия мотивированного решения. Решение можно обжаловать в суде по месту нахождения избирательной комиссии, которая рассматривает жалобу в день ее поступления. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение или исключение из списка, а также допущенные неточности в данных. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Шартарап Катарайдан. Казах радиоса.

0: Самарском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Жан Сергдер, Казах радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.